подвизі, сам варшил с ума, стрелял сами по шарам, а поклани, честная дума, главнами дури глиган, а поклани, честная дума, главнами дури глиган.